0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво.
2: Кана 7-7. Само хитови.
3: Лито до максимум.